Боги, боги, боги, створя со мной. Я сам боги, боги, боги, боги, боги, створя со мной. Я сам нор. Я сам боги, боги, боги, боги, боги, створ. Здай на чвеч се не секирам, все на деремин напрей маширам. Все по своей памяти отлочам, но ростоплован припоручам. Че жели си кто от вас, но

буги, буги, буги, створя со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Здай на чвеч се не секирам, все на деремин напрей маширам. Все по своей памяти отлочам, но ростоплован припорочам. Че жели си кто от вас нори.